0: и в блюдо биться подзакатись. Я боюсь.
1: Völlig die Laolas vernachlässigt heute.